0: Вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем в Металлеска, чек. Чек. Чек.
2: И я приду. Споем все вместе.

0: Вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем мы, Алеска, чек. Чек. Чек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.